Меня снова отражает бесконечный воздух. Листья, падающие на воду, создают зеленым узором ее поверхность. Грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу воздуха. Все наше небо отражает бесконечную воду. Листья, падающие на воду, создают зеленым узором ее поверхность. Грусть течет голубыми волнами, Все наше небо отражает бесконечную воду.